0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко и

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

Баранович FM на 100.0.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Баранович FM на 100.0.
2: Yeah.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Готовность к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании комиссии по ЧС при Совмине. 87 лет с читателем. Газета «Наш край» отмечает день рождения. Об этом и другом подробнее. В Минске под руководством заместителя премьер-министра Александра Терехова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине. Участники рассмотрели комплекс актуальных вопросов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и готовностью сил к реагированию в осенне-зимний период. Замглавы правительства подчеркнул, что работа государственных органов должна быть направлена не только на оперативную ликвидацию возникших ЧС, но и на их упреждение. По словам вице-премьера, именно профилактика и своевременное прогнозирование позволяют минимизировать последствия природных катаклизмов. По итогам принято решение, направленное на повышение уровня безопасности граждан и совершенствование алгоритма предупреждения и реагирования на нештатные моменты. Ряд категорий граждан могут пройти бесплатное переобучение по актуальным для экономики профессиям с последующим трудоустройством, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси. Служба занятости работает напрямую с нанимателями, обучая людей именно тем профессиям, которые нужны работодателям здесь и сейчас. Таким образом, с января по август 2026 года уже воспользовались более 1000 белорусов. По информации ведомства, направление на обучение за государственный счет могут получить безработные, которые зарегистрированы в службе занятости. Женщины или мужчины, которые осуществляют уход за ребенком до 3 лет, при этом не находятся в отпуске по уходу. Также на бесплатное переобучение могут претендовать люди, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Переобучение предлагается по специальностям, которые в настоящее время наиболее востребованы в различных секторах экономики, подчеркнули в Минтруда. Барановичская газета «Наш край» отмечает день рождения. 21 сентября 1939 года вышел в свет первый номер издания с названием «Голос рабочего». С той поры минуло 87 лет, и все это время НК шагает рядом со своим читателем. За десятилетие газета стала не просто источником новостей, а добрым собеседником для многих поколений. Она освещает события Барановичского региона, тепло и искренне рассказывает о людях, которые здесь живут и трудятся, о том, что их волнует и радует. Коллектив редакции, возглавляемый Ириной Сосниной, регулярно добивается успехов. «Наш край» уверенно занимает лидирующие позиции среди газет Брещины и Республики. И это лучшая награда за преданность профессии. Дальнейшего процветания, новых удачных проектов и вдохновения. С днем рождения, коллеги! Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала 2026-го заключили 635 семейных союзов, сообщила начальник отдела ЗАГС горосполкома Светлана Волынец. По ее словам, средний возраст влюбленных 30-32 года. Нашлось место и для зрелых чувств. Свои судьбы соединили 10 мужчин и 15 женщин на заслуженном отдыхе. Но основную армию новобрачных все же составила молодежь. 338 женихов и 383 невесты не достигли 31 года. В минувшую пятницу в городе прошло 7 торжественных церемоний, а в субботу еще 4. И, судя по цифрам, сентябрь уверенно держится в списке свадебных месяцев. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Минэкономики Беларуси подготовила гид по мерам господдержки инвестпроектов в сфере туризма. Кампания по вакцинации против гриппа в Барановичах традиционно стартует в начале октября. Об этом и другом подробнее. Министерство экономики и Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовили информационный гид по мерам государственной поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере, сообщили в пресс-службе экономического ведомства. В документе систематизирована ключевая информация для инвесторов. Преференциальные режимы, доступные инструменты, действующие преференции. Материал представлен в удобной и наглядной форме. Это позволяет быстро сориентироваться в возможностях и выбрать подходящий механизм для воплощения проекта. Гид будет полезен как начинающим предпринимателям, так и опытным инвесторам, в том числе иностранным партнерам, отметили в Минэкономике. Торжественное закрытие республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года» и награждение победителя состоятся 2 октября во Дворце Республики в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Сегодня в столице стартует заключительный этап состязаний. В финальных испытаниях примут участие 63 претендента на лидерство. В этом году определено 9 номинаций. Среди них две новые – для молодых учителей и руководителей учреждений образования. Предстоит продемонстрировать профессиональные компетенции, собственные практики, презентовать себя. Намечены мастер-классы, открытые уроки, комплексная письменная работа, брифинг, разговоры о главном. За годы проведения конкурса с 1991 года участниками стали более 10 тысяч педагогических работников. Продолжаем выпуск. Кампания по вакцинации против гриппа в Беларуси традиционно стартует в начале октября. Первые партии вакцины «Гриппол плюс» поступят в учреждение здравоохранения Барановичей. В текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2, рассказал заведующий отделением Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь. В медучреждениях завершается подготовка к проведению ежегодной кампании. Особенно важно записаться на профилактическую процедуру гражданам, входящим в группу риска, отметил Дмитрий Бондарь.
2: Пациентам из групп высокого риска заболевания, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа будет предложена вакцинация препаратом из централизованной республиканской закупки. Это «Гриппол плюс» производства Российской Федерации. «Гриппол плюс» очень хорошо зарекомендовал себя и не первый год используется для профилактики гриппа. Первая партия данной вакцины будет доступна населению в начале октября. Лица, которым особенно важно сделать прививку против гриппа в текущем сезоне, это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, которые обеспечивают безопасность государства и жизнедеятельность населения. Необходимо подтвердить заранее ваше желание вакцинироваться, проинформировав об этом специалистов поликлиники по месту вашего жительства.
1: У жителей нашего города появится возможность насладиться живым исполнением нашей землячки, голос которой знают и любят зрители по всей стране. Талантливая Елена Легостева даст концерт в Барановичах. Программа «Фактор успеха» состоится 24 сентября в городском доме культуры. Ожидается, что это будет творческий вечер, полный душевных композиций, неожиданных дуэтов, ярких шоу. Хореографическое обрамление номерам подарят коллектив из Барановичей «Фиеста» и столичный шоу-балет «Феерия». Поддерживать атмосферу и вести представление будет актер театра и кино. В этом году Елена Легостева заявила о себе на всю страну, став победительницей 4-го сезона телепроекта «Фактор Бай 60+». Поддержит исполнительницу на сцене наставник Евгений Курчич. К новостям компании. Баранническому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 градусов. Со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время – в будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником – Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Это знаменательное событие – 35-летие обретения суверенитета, символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры, говорится в послании. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства. Лес занимает 40,5% территории страны, и год от года лесистость страны растет за счет новых насаждений. Самый лесистый район Беларуси – Рассонский. Более 72% территории покрыто. А меньше всего леса в Несвежском районе – только 11%. Средний возраст деревьев – 58 лет. Самым старым уже почти 600. Древнейший реликтовый в Европе уцелевший островок Беловежская пуща. Поддерживать его в порядке, сохранять и восстанавливать, устранять последствия ураганов, в разумно использовать природное богатство – задача отрасли. Как отметил заместитель министра лесного хозяйства Игорь Малашевич, в течение 3 лет по законодательству все пострадавшие участки будут засажены новыми растениями. И о спорте. Футболисты Барановичи в матче 23-го тура БТРа высшей лиги уступили сопернику на домашнем поле. Удача оказалась на стороне Гомеля – 2-0. Счет открыли на 31-й минуте. Окончательные цифры на табло установили на 88-й минуте. По итогам красно-синие остаются на 11-й позиции, имея в своем активе 25 очков. Команда из Брестской области подошла к поединку серии из 4 встреч без поражений. 2 победы, 2 ничьи. Но совладать с рвущимся в медальную тройку у подопечных Романа Керенкина не вышло. Следующий спарринг чемпионата для наших земляков пройдет на выезде. Встретится с Гродненским Неманом 10 октября. Все встречи очередного круга пройдут после международной паузы на игры сборных. Октябрь откроет состязание за рамками элитного дивизиона. Барановичи сойдутся на поле со сборной Беларуси Ю-21. Понаблюдать за баталиями болельщики смогут 4 октября на городском стадионе. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69, 64 93 62. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

выбираю тебя, навод коли ты стратил опорную мету. Выбираю, коли отживаешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил мотострелков с профессиональным праздником. Сделать город чище – задача не только для коммунальщиков. Жители Барановича приглашают на субботники. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил ветеранов мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей вооруженных сил с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Невероятная стойкость и мужество воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной принесли мир нашему народу, говорится в послании. И сегодня победные традиции старейшего рода войск свято хранят и приумножают. Меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя, отметил президент. Лидер республики пожелал мотострелкам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в ратном труде на благо Беларуси. Традиционный пик эпидемии гриппа в Беларуси прогнозируется на январь-февраль, однако не исключено, что заболеваемость начнет расти раньше обычного. Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Инна Карабан. По ее словам, для защиты населения в нынешнем году будут использоваться препараты Гриппол Плюс, Инфлювак Тетра и Ваксигрипп Тетра. Массовая прививочная кампания стартует с 1 октября, чтобы к сезону подъема ОРВИ у граждан успел выработаться иммунитет. В первую очередь сделать укол рекомендуют малолетним детям и взрослым с хроническими недугами, пожилым, беременным женщинам, медицинским и фармацевтическим работникам, сотрудникам учреждений с круглосуточным режимом пребывания. Специалист подчеркнула, что данные мониторинга подтверждают, стационары с постгриппозными пневмониями попадают именно те пациенты, которые проигнорировали вакцинацию. С приходом осени, когда желтая листва укрывает тротуары мягким ковром, барановичи по традиции открывают сезон большого порядка. Напомним, в городе с 14 сентября по 15 ноября проходит месячник по благоустройству. В указанный период коммунальные службы, трудовые коллективы, учащиеся и просто неравнодушные граждане выходят на массовую уборку. Основной фронт работ включает сбор и вывоз опавших листьев, ремонт малых архитектурных форм, скамеек, ограждений, урн, обновление детских и спортивных площадок, обрезку сухих деревьев и другое. Самое главное, помощники в этом деле не техника на улицах, а люди. В сознании наших горожан давно закрепилось. Уютными дворы делает не кто-то другой, а каждый из нас. И дело это общее, подчеркнул генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно. Субботники в многоэтажках перестали быть формальностью. Сегодня это массовое движение, где соседи объединяются в дружные подряды, чтобы придомовые территории стали чище и комфортнее. Присоединиться может любой желающий, как индивидуально, так и организовать группу. Инвентарь при необходимости бесплатно выдает ЖЭС. Опыт показывает, что инициатива жильцов меняет облик целых дворов. Продолжаем выпуск. Православные верующие 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это неприходящее торжество, установленное в честь появления на свет Девы Марии. Именно с этого дня ведет свой отчет годичный круг церковных праздников. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, жившие в галилейском городе Назарете, долгое время были бездетны. Достигнув преклонных лет, они не теряли надежды. За терпение, веру и любовь Господь подарил им дочь. Рождение Марии принесло радость всем людям, потому что ей было предназначено стать матерью Спасителя мира. Сегодня в храмах Барановичи совершается особое богослужение. Традиционное обрядовое действо – выпекание хлеба, на котором рисуют буквы «Р» и «Б». Его принято раздавать родственникам и друзьям. Люди верят, что поедая хлеб и запивая его святой водой, они изгоняют болезни. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Богдановичи FM. Наше радио. Наше радио. Барановичи FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, кажется, можно официально признать, осень все-таки победила. Утром выходишь из дома и начинаешь мысленно пересматривать свой гардероб. Вроде бы еще вчера футболка, а сегодня уже хочется что-нибудь с рукавами. И желательно, чтобы эти рукава были длинными и теплыми. А еще наступает тот момент, когда мы начинаем искать вещи, которые летом совершенно не нужны. Где мой зонт? Где теплая куртка? Куда я вообще положила шарф? И почему второй ботинок опять находится только после генеральной уборки? Ну что, друзья, вопрос к вам. А готовы ли вы к осени? Проверьте себя прямо сейчас. Зонт есть? Есть. Теплая куртка найдена. Осенние ботинки готовы к дождям. А дома уже появилось что-нибудь уютное? Ну, например, свеча, плед или любимый чай? Кстати, я уверена, что у каждого есть какая-нибудь одна вещь, которая официально объявляет: ну все, началась осень. А для кого-то это первый свитер, для кого-то резиновые сапоги, а для кого-то момент, когда хочется завернуться в одеяло и сказать: сегодня я никуда не иду. Но это явно не про сегодняшний день. Сегодня у нас понедельник, идти, даже если очень не хочется, но надо начинать рабочую неделю. И знаете, надо бы ее начинать не с преодоления себя, а с улыбки. Поэтому улыбнитесь сейчас этому дню и поищите в осени что-нибудь красивое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И сейчас я предлагаю устроить всем нам небольшую проверку на осеннюю готовность. Первый вопрос. Вы уже знаете, где ваш зонт? Если вы ответили «да», отлично. А теперь вспомните, где он лежит. Потому что одно дело знать, что зонт где-то существует, и совсем другое – найти его в тот момент, когда вы уже стоите у двери, а за окном льет. Второй вопрос. Вы уже убрали летние вещи? Если нет, это совершенно нормально, потому что у нас каждый год происходит один и тот же спор с погодой. Утром хочется надеть куртку, днем становится жарко, вечером снова холодно, и ты просто носишь с собой половину шкафа. Но сейчас уже осень как будто бы намекает на то, что летний гардероб стоит отложить в стороночку, хотя мы еще надеемся на бабье лето, да ведь? И третий вопрос. Купили ли вы что-нибудь новое к осени? Вот здесь, мне кажется, начинается самое интересное. Потому что иногда нам совершенно не нужен новый гардероб. Нам нужен один новый свитер. Просто потому, что старый свитер уже видел слишком много. И хочется чего-нибудь красивого, теплого и желательно такого цвета, который будет радовать даже в пасмурное утро. Так что сегодня можно провести ревизию, что у вас уже готово к осени, что еще ждет своего часа. И если выяснится, что вы совершенно не готовы, не переживайте. У нас еще есть время. Главное, не вспоминать про зонт во время дождя. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками. Да и просто делитесь хорошим осенним настроением. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. А еще оставайтесь с нами на одной волне, потому как впереди у нас еще много интересного. Ну, например, в следующий раз вернемся и поговорим о том, что же нам скажут звезды каждому из знаков зодиака. Да, заглянем в гороскоп. Ну а пока продолжаем классным треком.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. За образцовое выполнение долга сотрудникам органов внутренних дел вручены заслуженные награды. Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн. Об этом и другом подробнее. В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялась церемония вручения государственных наград и погон сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД. Участие в мероприятии принял министр внутренних дел Иван Кубраков. Это знаменательный день не только для тех, кто получает знаки отличия, но и для всего ведомства. Таким образом, государство дает высокую оценку стоящим сегодня в строю, тем, у кого за плечами бессонные ночи, принятие сложных решений, ответственность за судьбы людей. Безопасность и уверенность в будущем – фундамент, на котором каждый человек может раскрыть свой потенциал. 21 сентября – Международный день мира. Эта идея звучит по-особому актуально. Находясь на перекрестке культур, Беларусь демонстрирует пример национального единства и взаимного уважения. Именно в безопасной обстановке развивается общество, появляются новые идеи и создаются условия для достойной жизни. Сохранение мира – не абстрактная задача, а общая ответственность каждого, отметил председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько. В планах общественной организации активизировать работу с молодежью. Еще один важный вектор – развитие народной дипломатии и международного сотрудничества. Среди поставленных задач – расширение круга партнеров, создание новых совместных проектов и укрепление связей между народами, рассказал глава фонда мира. Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. С целью контроля своевременности и выполнения заявок формируются журналы. Этот момент будет отслеживаться более детально с использованием технических возможностей. В 2026-м уже реализовано более 3 миллионов 100 тысяч кубических метров дров внутри страны. Рост к уровню прошлого года более чем 200 тысяч. Люди активно готовятся к отопительному сезону. Растет спрос, отметил Сергей Ульдинович. Соответственно, поставлена задача увеличить объем выпуска этой продукции. И о спорте. Республиканский юниорский фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега на пруду агрогородка Вольно в Барановичском районе собрал более 30 ребят в возрасте от 8 до 16 лет из разных уголков страны. Как рассказал организатор фестиваля Александр Кузьмич, соревнования проходили на протяжении 6 часов. Все участники показали спортивную стойкость и упорный характер. Первое место занял Иван Веринский из Минска. Второй – брещанин Назар Остапук. На третью ступеньку пьедестала поднялась Ксения Парфенова из Солигорска. Четвертый результат показал барановичанин Захар Лабар. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 21 сентября на календаре, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Что же они приготовили? Поехали, смотрим. Овнам сегодня может захотеться резко навести порядок, не только дома, но и вообще в жизни. Правда, начните хотя бы с одного ящика, не надо сразу пытаться изменить весь мир. Важное напоминание, действительно. Тельцам день обещает маленькую приятность. Возможно, вкусный кофе, неожиданное сообщение или покупка, которую вы давно откладывали. Ох, сегодня наверняка уже многие захотели быть тельцами, если тут грядет хорошая и приятная покупка. Близнецам сегодня полезно не торопиться с решениями. Иногда ответ приходит сам, если дать себе хотя бы несколько минут подумать. Раки, вам стоит обратить внимание на близких. Возможно, кому-то сегодня очень нужен обычный разговор по душам. Львам звезды советуют добавить в понедельник немного красоты. Наденьте то, что вам нравится, даже если вы собирались провести день в обычном режиме. Девам захочется все контролировать, но сегодня можно хотя бы один пункт из списка дел просто перенести на завтра. Поэтому подумайте уже сейчас, что вы можете безболезненно перенести на завтра, и от этого мир не рухнет. Девы, да, подумайте. Весам стоит прислушаться к своему настроению. Если хочется спокойного вечера, почему бы его себе не устроить? Ну, действительно, почему бы? Скорпионы. Вам день может принести неожиданную встречу или разговор. Вот так, кратко, понятно. В общем, самое главное, не упустить эту встречу или разговор. Стрельцам стоит не забывать. Планы – это прекрасно. Но иногда самые хорошие вещи случаются совершенно спонтанно. Вот для козерогов вообще очень маленькое предсказание, но очень емкое, да, то, что вот действительно нужно периодически. Козерогам сегодня пригодится терпение и точка. Терпите, козероги, терпите, и все будет хорошо. Водолеи могут поймать интересную идею, главное не сказать себе сразу «ой, потом». Вот и да, действительно, откладывать на потом иногда, даже не иногда, а вообще не нужно. Если что-то вот прям случилось или случается, так дайте волю этому. А рыбам звезды рекомендуют сегодня побольше приятных мелочей. Очень осень все-таки началась, пусть хотя бы понедельник будет хорошим. Ну и помните, гороскоп — это не инструкция, а просто повод улыбнуться и присмотреться к своему дню.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, и голенько, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Вот так, с хорошей музыкой, с хорошим настроением приближаемся к полудню этого понедельника. 11:54 на студийных, половина рабочего понедельника практически позади, это тоже должно бы нас всех уже порадовать. Ну а что же ждет нас впереди? Впереди еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. В начале следующего часа расскажу о праздниках сегодняшнего дня, 21 сентября. Что же мы можем отметить сегодня? Узнаем совсем скоро. Также расскажу вам предсказание лунного календаря, на что обратить внимание, чего опасаться. Ну и сегодня в дневном эфире у нас будет розыгрыш. Розыгрыш пригласительного билета на концерт Елены Легостевой. Оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении, и пусть понедельник не будет днем тяжелым в вашей жизни. А ведь знаете, все зависит только от нас и от нашего отношения к этому понедельнику. Поэтому перенастраивайте, даже если было с утра как-то скучновато, грустновато, улыбнитесь и сделайте этот понедельник красивым и счастливым.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 21 сентября на календаре, 12-12 на студийных. Знаете, вот магия цифр все-таки присутствует. Помимо того, что 12-12, еще и 21, как перевернутая двенадцатка. В общем, этот день точно должен принести что-то хорошее. Давайте только с такой позиции смотреть на него. Ну а теперь давайте заглянем в календарь, посмотрим, какие интересные поводы нашлись у нас сегодня для праздника, для радости и для улыбки. Праздники этого дня. Начнем с одного из самых известных и, наверное, важных праздников – Международный день мира. Его отмечают 21 сентября по решению ООН. Этот день посвящен идее мира и прекращения насилия. Причем ООН рассматривает мир не только как отсутствие войны, но и как возможность для людей чувствовать себя в безопасности, сотрудничать и спокойно строить свою жизнь. А один из самых известных символов этого дня – белая голубка с оливковой ветвью. Идем дальше. Еще сегодня отмечается Всемирный день благодарности. Он не требует подарков, тортов или праздничного стола. Можно просто сегодня сказать человеку спасибо. Спасибо за помощь, за поддержку, за то, что был рядом, за хороший совет или даже за чашку кофе, которую кто-то однажды принес вам в нужный момент. Не забываем благодарить любимых и близких людей. Есть еще один повод, более серьезный. Да, уже, знаете, так нужно к нему отнестись серьезно. Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Он проходит 21 сентября и направлен прежде всего на то, чтобы повышать осведомленность о заболевании, поддерживать людей с деменцией и их близких и уменьшить стигму вокруг этой темы. Это уже более серьезный повод, но он напоминает о довольно простой вещи. Иногда самое важное, что мы можем сделать для старших родственников, просто быть внимательнее и находить время для общения. Ну и, наконец, для любителей необычных календарных поводов – день печенья с орехом пекан. Звучит настолько аппетитно, что пройти мимо просто невозможно. Пекан – это такой орех, который особенно часто используют в выпечке и десертах. Так что, если сегодня вам очень захотелось печенья, пожалуйста, календарь официально на вашей стороне. Вот такой сегодня набор: мир, благодарность, забота и печенье. Кажется, понедельнику больше и не нужно. С праздниками всех нас, и пусть хотя бы один из сегодняшних поводов вы отметите по-своему.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Согласитесь, есть у осени интересная особенность. Иногда на улице еще вполне нормальная температура, ну вот чуточку пасмурно, да, может быть так. А мы уже начинаем прям сильно утепляться. Кажется же, холодно наступило, да, холодно. Хотя градусник говорит, вообще-то не особо холодно, просто пасмурно. И вот человек надевает в этот момент свитер, сверху куртку, берет шарф, а через 10 минут понимает, что, возможно, что-то он перестарался. Но я думаю, здесь дело не только в температуре. Мы очень быстро привыкаем к лету, организм запоминает тепло, легкую одежду, длинные вечера. А когда температура начинает постепенно снижаться, нам хочется вернуть ощущение комфорта. Поэтому осенью мы покупаем мягкие свитера, достаем пледы, выбираем чашку побольше и начинаем особенно ценить горячий чай, какао или кофе. И, кстати, это хороший повод спросить вас, что вы достаете из шкафа первым, когда понимаете, ну все, осень началась. Пишите нам, у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите, что же вы достаете из шкафа, когда понимаете, что осень пришла. Что это, свитер, пальто, шарф или сразу теплые носки? И знаете, вот теплые носки вообще, про них пора говорить отдельно, потому что дома уже, знаете, становится прохладнее, и теплые носки идут в ход. Ну что ж, а пока мы ждем ваших сообщений, да, и вот раскрываем такую осеннюю жизненную философию, я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир с хорошей новостью. У нас состоится розыгрыш. Разыграем пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Инфраструктура и переориентация товаропотока. Президент принял с докладом главу таможенного комитета. В Барановичском районе в октябре пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Несмотря на определенные сложности, отрасль прибавила к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост, отметил глава государства. Тем не менее, хотелось бы услышать, какие есть проблемы в этом плане. Никуда не ушли выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза. Как информируют президента, премьер-министр и правительство, республике удалось переориентировать товарные потоки на восток. Белорусский лидер обратил внимание, что одним из свидетельств тому являются недавние переговоры с американцами. В городе над Бугом завершился 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». Основу нынешней программы составили спектакли лауреатов прошлых лет. Ее увидели больше 10 тысяч зрителей. Заполняемость зала составила 98%. На брестской сцене выступили труппы из болгарской Софии, узбекского Ташкента, армянского Еревана, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Пензы, Вологды, Воронежа. Были представители из Казахстана, Китая, Азербайджана. Беларусь презентовали 10 коллективов из Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Витебска. Нынешнее событие стало самым продолжительным за всю его историю. За 10 дней зрители разных возрастов увидели 30 постановок. Еще до того, как потухли огни в зале, после финального спектакля началась подготовка программы 31-го феста. Продолжаем выпуск. Запастись полезной продукцией на зиму. В Барановичском районе в октябре пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как рассказал начальник отдела экономики райисполкома Елена Бегеза, купить овощи и фрукты нового урожая, а также товары отечественного производства будет предложено на трех площадках. Стартовой станет локация в агрогородке «Лесная». Здесь мероприятие под открытым небом намечено на 10 число с 9 до 15 часов. 17 октября в Жемчужном, а 24 в Городище. Покупателям предложат широкий ассортимент: картофель, лук, свеклу, ягоды, грибы, мед, рыбные, а также кондитерские и хлебобулочные позиции. Для пожилых людей и маломобильных граждан организуют помощь в доставке приобретенного. И о спорте. Хоккеисты «Авиатора» продолжают сражаться в чемпионате страны. Болельщики могут наблюдать за сражениями на домашней арене Ледового дворца. Первая игра мини-серии с «Металлургом» пройдет сегодня, 21 сентября. После двух поражений на старте от Могилева летчики дважды уступили действующему обладателю Кубка Солея. Вторая игра со «Смолянами» также не сложилась. После крупного поражения Георгий Рязанцев остался недоволен многими игроками. Первая встреча с действующим чемпионом начнется в 19 часов. Ответный раунд намечен на 23 сентября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.48 на студии иных. И прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. В этом году Елена Легостева заявила о себе на всю страну, став победительницей 4-го сезона телепроекта «Фактор Бай-60+». У жителей нашего города появится возможность насладиться живым исполнением нашей землячки, голос которой знают и любят зрители по всей стране. Талантливая Елена Легостева даст концерт в Барановичах. Программа названа «Фактор успеха» и состоится 24 сентября в городском доме культуры. Ожидается, что это будет творческий вечер, полный душевных композиций, неожиданных дуэтов и ярких шоу на сцене. И сегодня вы можете стать обладателем пригласительного билета на две персоны на этот концерт. Но чтобы стать победителем, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И 10-й правильный ответ станет победным. Вопрос действительно сегодня очень простой, осенний. Да, мы сегодня говорим о том, что осень уже по полной ворвалась в нашу жизнь, поэтому, внимание, вопрос. Какой фрукт традиционно ассоциируется с осенью и часто используется для приготовления шарлотки? Вариант номер один – яблоко, вариант номер два – апельсин, вариант номер три – банан. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете присылать как ответ целиком, так и просто одну цифру с вариантом ответа. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Какой фрукт традиционно ассоциируется с осенью и часто используется для приготовления шарлотки? 1 – яблоко, 2 – апельсин, 3 – банан. И вот теперь мы уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

12.56 на студийных, музыкальная пауза позади, и пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Сейчас узнаем, кто же выиграл пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. Так, вопрос сегодня звучал так. Какой фрукт традиционно ассоциируется с осенью и часто используется для приготовления шарлотки? Конечно же, это яблоко, вариант номер один. Здесь, я думаю, даже вопросов не возникло, что может быть что-то другое. Правильных ответов было много, но нас интересует именно 10-й правильный ответ, и он принес кому-то победу. Сейчас посмотрим, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 4826. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира хорошая музыка Софи Элис Бекстер на трек-листе.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем. Остаемся на одной волне. 13.10 на студийных. И мы улыбаемся этому понедельнику. Никак иначе, друзья. Даже пасмурность не может нас сегодня расстроить. Хотя, какая пасмурность. Смотрите, солнышко выглядывает. И это еще один повод для наших улыбок. Конечно, мы все еще ждем бабьего лета, но осень сегодня официально взяла все в свои руки, 100% без вариантов, и знаете, это даже к лучшему. Если выглянуть в окно, то там будет такая пасмурность сменяться с солнышком, и эта пасмурность, она какая-то уютная, обволакивающая, как большое вязаное одеяло. А мы все наконец-то утеплились, кто в любимое пальто, кто в практичную куртку, кто в ту самую идеальную кожанку, и в этом есть своя особенность. Особенная прелесть осени. И даже если взглянуть на деревья, деревья тоже творят магию. Пейзаж радует глаз, даже когда на улице моросит или хочется укутаться или уткнуться носом в шарф. Так что давайте не будем грустить об ушедшем лете, давайте наслаждаться этим моментом. Завариваем чай, укутываемся в плед, включаем хорошую музыку или просто посмотрим на то, как ветер играет с листвой. Осень, она ведь не про уныние, а про уют, про замедление, про теплые объятия и про то, чтобы наконец-то выдохнуть.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. И сегодня, в понедельник, 21 сентября 2026 года, у нас с вами очень интересный лунный расклад. Да, время заглянуть в лунный календарь. Луна у нас растущая, вторая фаза. Так что, если вам кажется, что энергия из вас так и прет, это не кофе, это та самая Луна. Продолжается 10-й лунный день, его еще называют днем фонтана, источником мудрости и созидательной энергии. Если вы сегодня с утра чувствовали желание навести порядок, позвонить родным или просто заняться домом, это оно. Классика 10-го дня. А вот после 17.08 в свои права вступает 11-й лунный день, и это, друзья, самый энергетичный день всего лунного месяца. Просыпается энтузиазм, уверенность, хочется свернуть горы, но есть нюанс. Если уж начали что-то вечером, доведите до конца, иначе энергия уйдет впустую. Астрологи говорят, что до самого вечера Луна будет находиться в знаке Козерога, а после 20.00 перейдет в Водолея. Что это значит на практике? Утро и день отлично подходят для дел, которые требуют дисциплины, планы, отчеты, разбор почты, а вот вечером Козерог сменится на Водолея, и это уже время для нестандартных идей, интересных разговоров и легкого творчества. Ну и небольшой совет для тех, кто верит в приметы. Сегодня понедельник, а понедельник – это день Луны. Говорят, очень благоприятно провести небольшую уборку в ванной или на кухне, навести порядок в буквальном смысле, чтобы гармония пришла и в жизнь. Так что не торопитесь, слушайте себя и свой внутренний ритм. Луна сегодня на нашей стороне.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Услуга удаленной регистрации в электронной очереди легковых автомобилей при пересечении белорусской границы очень востребована. Ее используют 65% выезжающих машин до прибытия на пункт пропуска. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский по итогам доклада Александр Лукашенко. Главная задача – создать комфортные условия для проезда через границу. Такое поручение президента выполняется, подытожил Владимир Орловский. Барановичская газета «Наш край» отмечает день рождения. 21 сентября 1939 года вышел в свет первый номер издания с названием «Голос рабочего». С той поры минуло 87 лет, и все это время НК шагает рядом со своим читателем. За десятилетие газета стала не просто источником новостей, а добрым собеседником для многих поколений. Она освещает события Барановичского региона, тепло и искренне рассказывает о людях, которые здесь живут и трудятся, о том, что их волнует и радует. Коллектив редакции, возглавляемый Ириной Сосниной, регулярно добивается успехов в республиканских и областных конкурсах. «Наш край» уверенно занимает лидирующие позиции среди газет «Брещины». И это лучшая награда за преданность профессии. Дальнейшего процветания, новых удачных проектов и вдохновения. С днем рождения, коллеги! С приходом осени, когда желтая листва укрывает тротуары мягким ковром, барановичи по традиции открывают сезон большого порядка. Напомним, в городе с 14 сентября по 15 ноября проходит месячник по благоустройству. В указанный период коммунальные службы, трудовые коллективы, учащиеся и просто неравнодушные граждане выходят на массовую уборку. Основной фронт работ включает сбор и вывоз опавших листьев, ремонт малых архитектурных форм, скамеек, ограждений, орн, обновление детских и спортивных площадок, обрезку сухих деревьев и другое. Самые главные помощники в этом деле – не техника на улицах, а люди. В сознании наших горожан давно закрепилось. Уютными дворы делает не кто-то другой, а каждый из нас. И дело это общее, подчеркнул генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно. Субботники в многоэтажках перестали быть формальностью. Сегодня это массовое движение, где соседи объединяются в дружные подряды, чтобы придомовые территории стали чище и комфортнее. Присоединиться может любой желающий, как индивидуально, так и организовать группу. Инвентарь при необходимости бесплатно выдает ЖЭСП. Опыт показывает, что инициатива жильцов меняет облик целых дворов. Продолжаем выпуск. У жителей нашего города появится возможность насладиться живым исполнением нашей землячки, голос которой знают и любят зрители по всей стране. Талантливая Елена Легостева даст концерт в Барановичах. Программа «Фактор успеха» состоится 24 сентября в городском доме культуры. Ожидается, что это будет творческий вечер, полный душевных композиций, неожиданных дуэтов, ярких шоу. Хореографическое обрамление номерам подарят коллектив из Барановичей «Фиеста» и столичный шоу-балет «Феерия». Поддерживать атмосферу и вести представление будет актер театра и кино. В этом году Елена Легостева заявила о себе на всю страну, став победительницей 4-го сезона телепроекта «Фактор Бай 60+.» Поддержит исполнительницу на сцене наставник Евгений Курчич. Начало 18:30. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-24. 59 95 23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: На текущей неделе в Беларусь придет настоящая осень. Метеорологическая обстановка будет отличаться переменчивым характером, с осадками, пасмурным небом и порывистым ветром. В третьей декаде сентября средняя температура ожидается немного ниже климатической нормы. Главным атрибутом на ближайшие дни станут зонты и теплые вещи. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью 8-10 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Но знаете, что же мне нравится в начале осени, и наверняка многим из вас тоже. В этот момент еще можно решить, что осень будет не серой, а красивой. Потому что мы привыкли, что осенняя одежда – это черная, серая, коричневая. И где-то между пальто и ботинками постепенно исчезает желание выглядеть ярко. А ведь можно сделать наоборот. Купить желтый или оранжевый свитер, красный шарф, яркую сумку или хотя бы носки такого цвета, чтобы настроение повышалось каждый раз, когда вы их видите. Ну и вообще, мне кажется, новая вещь иногда нужна не потому, что старая плохая, а потому что хочется небольших изменений и яркости. Новый сезон – отличный повод немного обновить себя, не обязательно покупать половину магазина, иногда достаточно одной детали, которая заставит утром посмотреть в зеркало и подумать: «О, вот это мне нравится!» Так что, друзья, подумайте, какого цвета будет ваша осень, и составьте ее именно такой. Остаемся в классике или добавляем немного яркости. В общем, посмотрим, да, какого цвета получится больше на улицах нашего города.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На часах без 5:02. Это значит, время дневного эфира подходит к своему завершению. Приходит время прощаться. Ну и мне кажется, мы сегодня неплохо подготовились к осени. Проверили зонтики, вспомнили про теплые вещи, поговорили о покупках и даже выяснили, что иногда для хорошего настроения достаточно одного яркого свитера. А вообще, мне кажется, у осени есть один большой плюс. Она каждый год дает нам возможность немного замедлиться. Летом все куда-то бегут, поездки, встречи, прогулки, дачи, море, отпуск, планы. А потом наступает сентябрь, и жизнь постепенно возвращается в более спокойный ритм. И, может быть, не обязательно этому сопротивляться. Можно просто однажды вечером прийти домой, сделать чай, включить музыку, посмотреть в окно на дождь и подумать: ну хорошо, осень так осень. А завтра будет новый день, новые дела и новые маленькие повороты и поводы для радости. Ну что ж, на одной волне с вами была Лерика Черненко. Спасибо, что сегодня были с нами. Берегите себя, не забывайте зонтики и оставайтесь на одной волне. До встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь заинтересована в перспективных рынках стран Африки. Барановичские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате мира по спортивной акробатике.

0: политике. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Александр Лукашенко подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема – работа по развитию сотрудничества Белоруссии со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных странах Африки, где уже найден ряд опорных точек. В Беларуси утверждены регламенты некоторых административных процедур в сфере туризма. Так, постановление номер 5 определяет порядок регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Номер 6 касается осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Документ номер 7 – включение сведений о субъекте в реестр тур деятельности, обозначенные в том числе особенности выполнения процедур. Новации вступают в силу с 24 сентября. С 23 по 25 сентября Витебск примет первый союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие». Около 1000 участников и гостей из Беларуси и России соберутся, чтобы обменяться опытом и обсудить, как сделать жизнь в элегантном возрасте активной, интересной и насыщенной. В форуме примут участие серебряные волонтеры, эксперты, специалисты в сферах социальной защиты, здравоохранения, спорта, культуры, образования. В сети задействованы представители территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района. В программе обсуждение вопросов соцобслуживания, сохранения здоровья и реабилитация. Намечены ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы, встречи и общения. Собравшиеся представят свои идеи и практики, которые помогут сохранить бодрость, интерес к жизни и творческий потенциал. И о спорте. Белорусы завоевали бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной акробатике среди юниоров не старше 19 лет в итальянском Пезаро. Свое мастерство необходимо было продемонстрировать в 5 видах программы. Воспитанники из Дюшер номер 3 и Барановичи Вячеслав Галец, Алексей Парфенович, Роман Сергеев и Владислав Заяц набрали 28 баллов и стали третьими среди 8 команд. В борьбе наши ребята всего на 0,8 очка обошли квартет из Узбекистана. Участие в соревнованиях такого уровня – это колоссальный опыт, отметила директор из Дюшор номер 3 Ирина Лайша. Высокие оценки – заслуга тренеров Натальи Петручени, Виктории Тереш, Дмитрия Литвинчика и Светланы Тумащик. Две верхние строчки заняли россияне и израильтяне. Очередной турнир с участием национальной команды пройдет также в Италии с 24 по 27 сентября. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов, вечером 10-12, ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Беларуси. Мотосезон закроют в Барановичах ярким парадом железных коней. Об этом и другом подробнее. Совершенствование таможенной инфраструктуры, переориентация товаропотоков и формирование республиканского бюджета. Эти темы Александр Лукашенко обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Беларуси. Президент принял Владимира Орловского с докладом. Один из вопросов связан с переориентацией товаропотока. Речь идет о введении России системы подтверждения ожидания товаров. Удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения этих мер, и перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Глава Государственного таможенного комитета доложил президенту, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе. Сейчас 85% всего отечественного экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай и другие страны Азии. Конечно, Российская Федерация. Говоря о поступлениях платежей в государственный бюджет, Владимир Орловский обратил внимание, что рост почти на 3,5% зафиксирован за 8 месяцев. Большая научная конференция «Забег по заповедной зоне», «Гастроквартал» и музыкальный «Нон-стоп». В Белорусской пуще готовится к масштабному фестивалю семейного и активного отдыха «Зубрфест». За два дня, 25-26 сентября, гости смогут проникнуться атмосферой уникального места, узнать больше о главном его обитателе. Зарубежные эксперты в научно-исследовательском центре изучения дикой природы, он открылся совсем недавно, обсудят главное – историю восстановления вида, географию расселения, мониторинг и трансграничное управление популяцией. Впервые применят новый подход, образ исполина в брендинге территории и продвижении туризма. Поместье Беловежского Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. Намечен большой блогер «Тайм» с популярными белорусскими инфлюенсерами. Для любителей активного отдыха – индивидуальный семейный забег. Каждый фестивальный день финиширует музыкальной программой с участием звезд белорусской и российской эстрады. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Барановичского района. Будучи родителем, женщина уклонялась от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Как на этапе предварительного следствия, так и в судебном заседании обвиняемая признала вину в полном объеме. Подробности озвучил помощник Барановичского межрайонного прокурора Вадим Карачев.
2: Согласно материалам дела, обвиняемая на основании решения суда Баранского района города Барановичи обязана ежемесячно к возмещению расходов на будущее время на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. При этом она, будучи трудоустроенной по судебному постановлению и имея постоянное место работы полеводом в ООО «Утёс», согласно табелям учета рабочего времени, не имея на то уважительных причин, за период с декабря 2025 года по май 2026 года допустила прогул в 60 рабочих дней. Как на этапе предварительного следствия, так и в судебном заседании, обвиняемая признала свою вину в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств, данных о личности обвиняемой, обстоятельств, смягчающих ответственность, а также степени общественной опасности совершенного преступления, суд Баранского района города Барановичи постановил обвинительный приговор. На основании части 2 статьи 174 Уголовного кодекса ей назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.
1: Мотосезон закроют в Барановичах ярким парадом железных коней. Байкеры со всех районов Брещины, а также гости из других регионов соберутся в самом сердце нашего города, чтобы дать финиш очередному активному этапу. В субботу 26 сентября в 13:00 участники встречаются на Слонимском шоссе 27А рядом с автозаправочной станцией. И колонны проедут на пешеходную Советскую. Рев моторов раздастся на несколько километров. Кульминацией на брусчатке станет развлекательная программа для зрителей, которую готовят организаторы. Публику ждут конкурсы с подарками от спонсоров, выступления творческих коллективов. Традиционно можно будет присоединиться к благотворительной акции «Байкеры детям». К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.
4: Если бы не было тебя, стал бы этот белый свет не мил. Если бы не было тебя, эту жизнь бы сам

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» пройдет в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Центр избирком Беларуси на выборах в Госдуму интересовал российский электоральный опыт. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко. Представители нашей страны принимали участие в международном наблюдении в различных регионах соседнего государства, а также на 7 избирательных участках, которые организовали в Республике Беларусь. В состав делегации вошли парламентарии, эксперты и дипломаты. Особенно полезной была практика по использованию потенциала электоральных волонтеров. В Беларуси сейчас готовят правила для работы таких помощников, уточнил Игорь Карпенко. По его словам, выборы в России прошли организованно, конкурентно и открыто. В Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В работу включились 13 из 16 районов первого региона. Уже обмолочено 2600 гектаров, получено 18 тысяч тонн. При урожайности 70 центнеров с гектара. На юго-западе продолжают собирать картофель, свеклу и другие овощи. Параллельно аграрии создают задел на будущее, а зимы и зерновые культуры посеяли более чем на половине площадей. В стране идет прием заявок на республиканский проект «Студия для Беларуси». К участию приглашают молодых людей в возрасте 14 до 31 года, ученых до 35 лет, докторов наук до 40. Заполнить анкету на официальном сайте конкурса можно до 20 ноября.

0: ноября. На победу в новом сезоне претендует учащийся гимназии номер 4 Барановичей Максим Парипа. Он является автором уникальной разработки цифровой системы управления умным хозяйством. Суть инициативы заключается в том, что спутник сканирует поля, а далее на основе нейросети дает рекомендации по посевам. В 2025-м стартап получил благодарности от двух министерств и стал стипендиатом специального фонда президента. На этот раз старшеклассник намерен презентовать новинку в области животноводства. Продолжаем выпуск. В Барановичах с 25 по 29 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Оно охватит жилищно-эксплуатационные службы номер 2, 4 и 5. Главная цель – снизить риск огненных происшествий и предотвратить гибель людей на огне. Поводом для организации акции стало ухудшение обстановки с возгораниями в жилом фонде. Специалисты детально озвучили причины и условия ЧАЭС, а также проанализировали портрет жертв и виновников, их социальный статус, возраст и состояние здоровья. В результате были определены ЖЭСы, которые требуют особого контроля. Работники МЧС посетят квартиры, проверят, соответствуют ли они нормам безопасности. Подробно объяснят хозяевам, почему возникают пожары. Пристальное внимание уделят печному отоплению, недопустимости оставлять детей без присмотра, наличию автономных пожарных извещателей. Важной частью станут встречи с населением во дворах. Спасатели покажут тематические видео и раздадут наглядные обучающие материалы. Новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться. Улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4, 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Слушай свое.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Ситуацию в промышленном комплексе рассмотрели на совещании у премьер-министра Белоруссии. Барановичи присоединятся к акции «День без автомобиля». Об этом и другом подробнее. Ситуацию в промышленном комплексе страны рассмотрели на совещании у премьер-министра Александра Турчина с участием руководителей министерств и концернов, а также директоров производств. В числе актуальных вопросов – что мешает динамичному росту, какие есть резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Озвучены результаты работы за 8 месяцев. Особое внимание предприятиям, где отмечено снижение объемов. Глава правительства подчеркнул, что работа на склад недопустима. Разговор не только о цифрах, в первую очередь об ответственном отношении руководителей. Есть положительная динамика и растут объемы, однако положение в некоторых отраслях настораживает. Встреча по этой тематике не первая, о принципах и механизмах работы участники говорили в феврале. Традиционно в детских поликлиниках с третьей недели сентября увеличивается число обращений в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь это связано с тем, что после длительных летних каникул школьники и учащиеся собираются в закрытом пространстве. Начинается образовательный процесс, идет обмен вирусами и флорой, которая была в семейных очагах. В этот период важны не специфические меры профилактики. В первую очередь медики отмечают правильное, соответствующее возрасту ребенка питание. Не стоит забывать про необходимый уровень белка, который участвует не только в построении и обновлении тканей организма, а также обеспечивает защитные функции организма. Необходимо уделять большое внимание физической активности, дома обеспечить регулярное проветривание помещений. Продолжаем выпуск. Экотранспорт и чистый воздух. В Беларуси проходит неделя мобильности. Финал акции намечен на 22 сентября. В эту дату состоится День без автомобиля. Присоединиться к инициативе Барановичский регион, рассказали в городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Барановичах владельцы авто смогут бесплатно проехать в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации машины. В парке имени 30-летия ВЛКСМ с 11 до 13.00 пройдут уроки по безопасному управлению средствами персональной мобильности. Школьники и учащиеся колледжи за круглыми столами в беседах, творческих турнирах, интеллектуальных играх обсудят вопросы чистоты окружающей среды. Акция направлена на использование

0: Альтернативных способов перемещения, таких как общественный транспорт, велосипеды и самокаты, а также на пешие прогулки. И о спорте. Барановичские хоккеистки успешно проявили свой потенциал в выездной серии на Гродненщине. В стране проходит второй тур чемпионата по хоккею на траве среди женских команд. Текстильщик накануне переиграл дружину и жемчужины Приёмовского региона. Первая встреча с Гродно-Облспорт закончилась со счетом 1-11. Второй поединок был еще более успешным, не оставив соперницам шансов, исход встречи 0-11. Отличились Полина Щерба, Елизавета Шашковская, Ульяна Пупко, Диана Гоцева, Валерия Николаева, Елизавета Гомза, Регина Войтихович, Анастасия Павловец. Начало сезона у подопечных Светланы Богушевич успешное. Спортсменки идут во главе турнирной таблицы. В третьем туре 26-27 сентября хоккеистки сразятся со столичным составом. Понаблюдать за домашними баталиями болельщики смогут в октябре 2 и 3 числа. На Дубово Спорт развернется борьба за лидерство со СДЮШОР хоккейного клуба «Минск». Новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stufm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: На неделе погодными процессами в Беларуси будет управлять область пониженного атмосферного давления. Погодные условия будут неустойчивыми. Активные облачные вихри обусловят обильные осадки, которые местами сопроводит сильный порывистый ветер. Все это ненастье будет проходить на фоне поступления прохладных воздушных масс. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер, достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398, 450398.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и компас нет.

0: поможет.
1: Барановичи FM новости.
2: В Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Александр Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Александр Лукашенко подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема – работа по развитию сотрудничества Белоруссии со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных странах Африки, где уже найден ряд опорных точек. Центр избирком Беларуси на выборах в Госдуму интересовал российский электоральный опыт. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко. Представители нашей страны принимали участие в международном наблюдении в различных регионах соседнего государства, а также на 7 избирательных участках, которые организовали в Республике Беларусь. В состав делегации вошли парламентарии, эксперты и дипломаты. Особенно полезной была практика по использованию потенциала электоральных волонтеров. В Беларуси сейчас готовят правила для работы таких помощников, уточнил Игорь Карпенко. По его словам, выборы в России прошли организованно, конкурентно и открыто. Большая научная конференция, забег по заповедной зоне, гастроквартал и музыкальный нон-стоп. В Белорусской пуще готовится к масштабному фестивалю семейного и активного отдыха «Зубрфест». За два дня, 25-26 сентября, гости смогут проникнуться атмосферой уникального места, узнать больше о главном его обитателе. Зарубежные эксперты в научно-исследовательском центре изучения дикой природы, он открылся совсем недавно, обсудят главное – историю восстановления вида, географию расселения, мониторинг и трансграничное управление популяцией. Впервые применят новый подход – образ исполина в брендинге территории и продвижении туризма. Поместье Беловежского Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. Намечен большой блогер-тайм с популярными белорусскими инфлюенсерами. Для любителей активного отдыха – индивидуальный семейный забег. Каждый фестивальный день финиширует музыкальной программой с участием звезд белорусской и российской эстрады. И о спорте. Белорусы завоевали бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной акробатике среди юниоров не старше 19 лет в итальянском Пезаро. Свое мастерство необходимо было продемонстрировать в 5 видах программы. Воспитанники из Дюшер номер 3 и Барановичи Вячеслав Галец, Алексей Парфенович, Роман Сергеев и Владислав Заяц набрали 28 баллов и стали третьими среди 8 команд. В борьбе наши ребята всего на 0,8 очка обошли квартет из Узбекистана. Участие в соревнованиях такого уровня – это колоссальный опыт, отметила директор «Сдюшор номер 3» Ирина Лайша. Высокие оценки – заслуга тренеров Натальи Петручени, Виктории Тереш, Дмитрия Литвинчика и Светланы Тумащик. Две верхние строчки заняли россияне и израильтяне. Очередной турнир с участием национальной команды пройдет также в Италии с 24 по 27 сентября.

0: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Матч FM на 100.0.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

Барановичи FM. Наше радио. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: упал успех, и я сменил твои очки с розовых на черные.
1: Танцуй пока в черных.
2: Час ночи. Погода.
3: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

верить, но то, что точно сможет лето, даже если бы.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Дона. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».